пирог. Держите, секрет. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Держите, секрет. Овсянка, качаясь на ветке. Ты-ты-ты-ты. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прынь.

Славка Черноголовый. Бабатуу. Привет. Кукушка. Молчание. Error.

0: спутывает осу. Седые до полу волосы Шангри.
1: Амур! Прилетает с пчелой на нитку. Седые волосы задержит Шангри. Летает с пчелкой, как барин с породистой собакой.
0: Белая Юнона!
2: Одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень любви от накипи. Элема, гром, ром, ром, мури-гури, рикоко. Натирает белые, снежные волосы желтым цветком луга. Элеуа, гром, ром, ром.

Bra, brek, so, harakar, zug und sieb, drak. Лелейте ресницами и большими птицами, в них с испуганными крыльями.

0: мене мертвого духи ми зачичичи моро. Любче, пенч, зеро, прости мене.
1: Браговиру цигаро. Шалишь, малу, не балуй.
2: Прячется в глазах Юноны.
3: Дитя, что хочешь ты, макаралки, очерк. Пепел богов падает сверху, лугогоду опогу.
4: Сын Текуатль. Жрам гаурдир, марш дорнер, чиго гогогрр,

тебя блеснуя, и с травы сниму копыта, зажгу в косах небеса я, могучая.

спрячась в озерах, во сне голубых. Тогда я держала в руках голубей, сидя на ветке шершавой.

досад, час досуг, час видений и вердунь, час пустынь, час пеструнь, чтоб пышней, длинней, и дали золотые косы, дали ей. Виноваты вы не в этом, вы греховны тем, что нынче обещались птицы звонче полотенцем мои грезы, ветру вытру его слезы. Ветер! Ветер, изменник, не венок ему, а веник. Вы помните? Страстничал вечер громадами томных расширенных глаз над озером.

0: Пусть мглу времен развеют вещи и звуки мирового языка. Он точно свет.
1: Слушайте,
0: слушайте песни звездного языка. Где рой зеленых ха для двух и эль одежд во время бега, го облаков над играми людей, в толп кругом незримого огня, и ла труда, и пэ игры и пенья, чей юноши рубашка голубая, зо голубой рубашки зарево и сверх, в кудри мимо лиц, в веток вдоль ствола сосен, в звезд ночного мира над осью, че девушек червонная рубаха, го девушек венки лесных цветов, и со лучей веселья в люда по кольцу, и с радостей весенних мо горя, скорби и печали, и пи веселых голосов, и пэ раскатов смеха, в веток от дыхания ветра, недолгика покоя, девы, парни, больше пэ, больше пи, всем будет ка могила, эс смеха, да веревкой у волос, а рощи ха.
2: Волос на кубе.

Благовест в ум. Большой набат в разум, в колокол ума. Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру всех родов разума. Вот, пойте все вместе за мной.

0: Законный.
1: Соум, разум сотрудник.
2: Соум,
3: ром, нечистый, сияющий ум.
0: Ноум, спорящий ум.
1: Мы ум, слетевший обруч глупости.
4: Прекрасен благовест ума. Прекрасны его чистые звуки, слетающиеся сверху на призыв человека. Ну вот, М. Шагает в область сильного слова «могу». Слушайте, слушайте, Моговест мощи.